0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решения, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицки ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Immerset» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Денис Исакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глас СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. «Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений», – добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единственная навещева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром. А вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех.

0: безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Винициус Катах, молодой шиковный диригент, Влакевичи Витяс.
1: В Славе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1.5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
3: Действительно, о «Свадьбе Фигаро» можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
3: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две.

0: две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
1: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
2: То есть дôležité teraz, что сте povedali ту последнюю познамку, что что отповеда моему голосу.
0: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
1: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
2: Ано, спевала сам всаде. Клон была трошку меньше, а во французскую была меньшая сцена.
0: Действительно, я пела во всех постановках. Но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Летомишле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
1: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В первом ряде бы хотела подоткнуть, что Моцарт є закладом співацької техніки.
0: В первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
1: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

пытаюсь все заставить. Jaro, leto, jesen, zima, Carhartt, bunda. Poďme sa na moc unaviť.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решения, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицки ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Иммерсет» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Денис Исакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глаз СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. «Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений», – добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая нашчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром. А вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорк.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешало

0: Бахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
1: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
0: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1.5 часа.
1: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается свадьбы Фигаро, то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
2: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
1: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
1: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
2: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
1: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
2: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Летомышле. Там тоже провели небольшие изменения.

0: То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
1: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
2: В первом ряде бы хотела подоткнуть, что Моцарт является закладом спевацкой техники.
0: В первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
1: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ahoy!

по земле доспелих. А роки течу, ако Дунай, мы снув в дьяльке, не даю са заставить. Яро, лото, еса, зима, кархард, бунда, поďме са нам ознунавить.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решений, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицкий ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Иммерсет» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Дениса Сакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глас СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений, добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единственная навчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы со Сошлись во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Венициус Катах, молодой, шиковный диригент, Влакевич Витяс.
1: В Ростиславе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены

0: касается свадьбы Фигаро, то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
1: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да,
1: это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
1: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
1: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В
1: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого.

Самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Будапешт. 23 июня премьер-министры стран Вышеградской группы после двухлетнего перерыва вновь встретились на официальном саммите. Он прошел под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. В саммите приняли участие главы правительств Венгрии, Словакии, Польши и Чехии. Петер Мадьяр, Роберт Фицо, Дональд Туск и Андрей Бабиш. Премьер-министры стремятся восстановить деятельность Вышеградской группы и скоординировать свои действия по важнейшим решениям ЕС, так как сотрудничество в рамках В4 начало сокращаться после начала российско-украинского конфликта. С 1 июля председательство Вышеградской группы переходит к Словакии. Премьер-министр Фицо в своем выступлении заявил, что следует обсуждать только те вопросы, которые объединяют наши страны. «Мы очень сильны, мы снова стремимся быть очень сильными. Мы не хотим быть объектом решений, мы хотим быть соавторами этих решений». На 56-й Генеральной Ассамблее Организации Американских Государств в Панаме глава МИД Юрай Бланар провел переговоры с представителями стран региона в поддержку кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. «Я рад, что отклик был положительным. Мы постепенно получаем необходимые дипломатические подтверждения, успешно продвигаясь в процессе завоевания поддержки нашей кандидатуры», – заявил он. Министр Бланар встретился с представителями отдельных стран, входящих в организацию, и обсудил с ними вопросы политического и торгового сотрудничества. Он также провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. 23 июня премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции подчеркнул, что текущий госдолг Словакии, составляющий 61% от ВВП, значительно ниже среднего показателя по ЕС и еврозоне. Государственный долг 11 стран, включая развитые экономики, такие как Германия, Австрия, Бельгия и Франция, выше, чем у Словакии. Средний показатель по всему Евросоюзу составляет 82,8%. В еврозоне, то есть в странах, использующих евро, 88%, заявил Роберт Фицо. По его словам, эти данные подтверждают, что у Словакии нет проблем с государственными финансами. Премьер-министр отверг критику в адрес правительства за недостаточное сокращение дефицита государственного бюджета. По его словам, важным показателем является рост реальной заработной платы. В этом году она должна увеличиться в среднем на 0,3%. В 2027 году этот показатель возрастет до уровня 1,2%. Глава Минфина Каменицкий ожидает, что в 2027 году ВВП Словакии вырастет как минимум на 1,5%. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 24 октября 2026 года. В этот день избиратели выберут мэров, старост, глав регионов, а также членов муниципальных и городских советов. В выборах примут участие жители почти 3000 муниципалитетов, городов и городских округов. Избиратели смогут голосовать только по месту своего постоянного проживания. Проект «Иммерсет» продолжает оказывать поддержку интеграции украинских беженцев в местное сообщество. По случаю Всемирного дня беженцев, партнеры из Польши, Румынии, Италии и Словакии, участвующие в проекте, подтвердили свою общую приверженность поддержке интеграции каждого украинского беженца, строящего новую жизнь.
0: Тема дня.
2: Несмотря на летнее время, канун каникул и массовых отпусков, в Словакии уже активно ведутся дискуссии, связанные с проектом госбюджета на 2027 год. Этот главный экономический закон республики будет играть большую роль, так как осенью будущего года должны пройти очередные парламентские выборы. Безусловно, от принятых правительственных мер и их результатов будет зависеть настроение потенциальных избирателей. Данной теме была посвящена традиционная воскресная телевизионная дискуссия. На этот раз в ней приняли участие министр экономики Дениса Сакова, представляющая коалиционную правящую партию «Глас СД», и заместитель председателя оппозиционной партии САС Мариан Вискупич. Министр Сакова подтвердила, что как партия «Глас СД», так и остальные члены правительственной коалиции гарантируют, что при подготовке нового государственного бюджета будут учтены интересы населения, включая уровень жизни. Обсуждение проекта бюджета займет определенное время. Все данные будут обнародованы только после достижения правящей коалиции соответствующего соглашения. «Мы не будем принимать меры, которые могли бы снизить уровень жизни наших граждан», подчеркнула Денис Исакова. По ее словам, при подготовке бюджета правительство сосредоточится на мерах как по доходам, так и по расходам. Пока глава экономического ведомства не хочет уделять внимание деталям. Я думаю, что говорить о том, как будет формироваться бюджет на 2027 год, преждевременно, потому что обсуждения по всем вопросам продолжаются. Этот процесс уже длится в течение нескольких месяцев. Причем в нем участвуют не только руководящие представители правящих партий, но и отдельные министерства и ведомства, пояснила министр. По ее словам, партия «Глас СД» будет отстаивать все социальные льготы, которыми в настоящее время пользуются граждане республики. Она упомянула, например, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми или повышение минимальной заработной платы. От имени Министерства экономики могу заявить, что также буду настаивать на оказании помощи в связи с высокими ценами на энергоносители. Это приоритеты, которые мы хотим отразить в госбюджете на 2027 год, подчеркнула Сакова. Министр Денис Исакова подчеркивает, что в проекте госбюджета также предусматривается пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста Словацкой Республики. Также возможны изменения в системе налогообложения и отчислений. Мы говорили, что будем рассматривать налоговое законодательство при составлении бюджета и обсудим это с Министерством финансов, так как у него есть соответствующие инструменты для введения новых постановлений, добавила министр. Оппонент министра Сакова из оппозиционной партии САС Мариан Вискупич считает, что нынешняя социальная политика и функционирование государства неустойчивы. По его словам, представители правительственных органов представляют искаженные в собственных интересах данные, поскольку, как он считает, при нынешней правящей коалиции уровень жизни населения снизился. Он также критиковал министра за то, что она не сообщила о конкретных данных о бюджете на 2027 год и связанных с ним мерах. Оппозиционный политик Вискупич напомнил, что правительство смягчило свой план консолидации, в результате чего на будущий год дефицит должен снизиться не до 3%, а до 4,2% ВВП. Он утверждает, что это дорога в ад. Людям нужно, чтобы государство и экономика функционировали, чтобы налоги снижались. Вискупич считает, что государство нуждается в фундаментальных сбережениях, а добиться этого можно путем увольнения 10% всех государственных служащих. Экономике также быстро помогут фундаментальные изменения в системе налогообложения.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычукова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая навчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволежита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем, Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский. Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл. Мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1,5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
2: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной

0: ее музыкальные пристрастия.
1: То є дуже зараз, що ви сказали ту останню познамку, що відповідає моєму голосу.
2: То, о чому ви зараз говорили, є важливим моментом для кожного виконавця, в тому числі і для мене. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
1: Ано, співала сам всюди. Клон была трошку меньше, а во французку была меньше сцена.
2: Действительно, я пела во всех постановках. Но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомишле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В первом ряде бы хотела подоткнуть, что Моцарт є закладом співацької техніки.
2: В первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ahoj!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцо в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду, 24 июня 2026 года, в селе Мальцо Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петера Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, и помимо Фицо на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. «Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными», заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фицо представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. «Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз», – подчеркнул Роберт Фицо. «Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз», – добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», – подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми. Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза.
3: У
1: нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сиратской, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. и чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей. Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
2: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецке-Теплице и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер. И сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое. На лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в чичманы. Вам понравится.
1: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось. Ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой.

Езжайте в эту деревню, пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас. –

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петера Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. И помимо Фица на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фицо представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми.
3: Здравый финансовый рынок добрый для экономики штата.
1: Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сиратской, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей. Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
2: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецке-Теплице и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер. И сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое. На лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в чичманы. Вам понравится.
1: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось. Ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня чичманы – невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития.

0: Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцево Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петра Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
0: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, и помимо Фицо на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. «Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными», заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фицо представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. «Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз», – подчеркнул Роберт Фицо. «Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз», – добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
0: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично. Лично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми. Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
3: У нас
0: есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
3: Для
0: нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства. Возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они распродаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристи Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сирацкой, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих.
3: В Национальном банке
0: мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хороший сувенир и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей.

0: Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
1: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецкие Теплицы и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер. И сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое. На лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в Чичманы. Вам понравится.
0: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в Чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось. Ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня Чичманы невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петера Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. И помимо Фица на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фица представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фица призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми.
3: Здравый финансовый рынок добрый для экономики штату.
1: Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сирацкой, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей.

0: Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
1: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецкие Теплицы и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер. И сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое, на лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в Чичманы. Вам понравится.
0: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в Чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось, ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня Чичманы невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.